0: Следующие звезды.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: И найвечи хитови. Уживай у музици. Радио ТНТ.